0: Ой, она, знаете, мне так скажет, напам хоть сосать, и там стать, так. А вот что нам, а то, ох, ты мах, так. А стать, как ты, слад. Сосать, на ух, ах, то, хит, ты, как там стать, А слайца сто минутца тут как секунд. Усилится к стакан, ты кухен тай, урахуа. А посад, кауца садхит квахут сану хомец. А слайна тота сот, тхата псуфт халат. На хмусим, ты такян тай. Нахмусим. Цаясаус нахмау. Клаптон ты айтсундэс кцим. Кцим цутау. Таян кем цтар там лулустатах. Тасынхтах. Таян кем ультар ситах валяшалатах лутхнастах. Валькухатулахуа. А послал тут нахмал, нахмал тут остах. Совершал от нахмал, пук тут имска, ух тут имска, ух тут нусшим стадах. Ух тут имска, ух тут имлют. А на масках сатанат. Устух тут им, устун услам стадах. Матчу тем, устух тут им. И птем тауши с матом шау тахута. Аллаху ату. Сыткитит. Сылкаешь тасу. Калашил шцилы тасу. Уси цикет, ну ям салт. А слай на тут, сустхвайшаус, не ям слав тут. Ухитрикет снут слишком тем, то альку кутах, альку цитаут. Я на духу хыл-хыл, ульте апсултай. Дается тем, дах с альку. Ухитрикет снут слишком тем, то нет. Штуши на суки сад, уж татартам, что... Ну, слишком темц, если квас... Татех, темц... У альквас... Уши цикет скалхал, уж минат, тахва... Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо I know it's a lot, Nahma.
1: Ich Ал пусмас ктэлмсэт хсаах цикваисэрт
0: Там сейчас колючки так тихо. Пачь, кутась, ты стекая. После колюку, то вы на тхорт. Вы на тхорт, что-то отрекло. Значит, это салат. Тикая, кутах. Ах, кутах, вау, сельский мод салат. Тикая, салат. Ну, на, Вот ты имелся, хоть написать, хоть ты скидаешь. Ты имелся на дах. И стайнал цат. Ох, ну сила вот. Во оматаусь и стайнал аст. Сай тут им свунт стым аст. Хельхус тамал аст. Сам тяп смемк, да имелк да надо. Тяп смемк. А я не хемк, да имелк шубалюцы. Вот, на батюшку, да куралский сейчас не хем, ска вон с тем. Сам тяпим кулек и шум стаешь. Ну, сейчас, ну, чай тусь, Веселяват Олег. Умещен трети от кошна шепост. Кусай комитетите тхуе. Ето умет всичкам стаиш. Сите не ще стоам. Ах, толо мэнсил, скетцик, аннэхис алтх. Скетямаш кэм, кэмээс кумат гэкэлай, кэмээ масил, скетцик, эмлэц нэртх. Дэгүц ихтэд, хэттх. Дэ илц, дэ дэмутс алтх. Эд айх кукс лапалхулакс. Эд айх. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, mein Kollege sagt, sie ist nicht hin. Sie ist nicht jetzt damals. Ach, ich bin. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. I don't think it's my master and say master. But that's because last lad. The most of the collective that is not the last was at my now went to them. Хэм кутсалаадзи. Туинам тэм утсалдху. Дум каул лид гулаадзи гдахвилай луай. Каул лид. Кауэд цаул гулна. Уас бадзал гсатмаз дэ гулам сэцэцэх. Балхулагс. Die Hamtit Dom. Die Tchamat Saad. Wat die Hamtit Saad. Asai, dich jetzt erst weiß, trauernig ich die Putlade zu lachen. Хо камсэ сон хот.
1: Don't touch that dial. You're listening to Bella Coola's number one station, New Hope Radio 91.1 FM.
2: Hello, Ike.
3: 91.1 FM, New Hulk Radio.
2: I'm just going to see I'm just going to let him. Let's do some. I'm the Nicola Askusu. For that hood so near. What my dad's in doubt a little. When it's a cat these, eh? So some scutters of ice could do the corners. Or this more could descend. It's just stands full of stamps the now. Clean up action. What if it's like a last scutter? Just stands up. So it's a good mouse action now, let's fix the now. What if it's a cacti? Men mit rechtig ist nämlich erlaubt zu kutzig zu stehen, sie weil ich kutze jetzt verkehrt die Kornet Kornet am Dienst nicht mehr wies kutz auch es nicht ist kutzig zu hoch das kann ich Zeit zu sie auch es nicht ist ist genommen als die Kiek jenu zu kutze auch es nicht ist I feel it's in his cuts and look with clouds to soothe. They come a good season in it, they little team, they hook him. Gemma Kims, a source could take all the at this cruise, the amateurs, little teams at least. Nuna, a Swiss could call her nuts, this cruise. All us. Swiss gibt es Preis, der Kreativ. Ich hoffe, es gibt es nicht sein. Ist es genommen, als ich hier gehe. Ich habe es Kreativ erklärt. Sie haben mich nicht mehr gesehen. Ich sehe es nicht mehr. Und dann bin ich mal die Zelle, als die Kulik ist. Und es ist der Kreativ. Es ist nicht mehr gut sein. Es wird gut sein, all die Stanz. Quanats kuzat riach sina fa it sis nimiks ai kapak skelit hon nau at mstar us kanawalutski gel aukit sis nimik akulutsik pakuni yakusmi kapak sis nimik skel lamsel kisant all a mass of souls. All the tabals to the mass of souls. Bahit milk lake deal. A bit slap. Om dusk.
3: 91.1 FM, New Hulk Radio.
2: Namusau.